0: 8-дан 33 Цельсия градусқа. Бортларда хава булутлуп, азрак ямгыр ягыды. Температура 21-дан 34 Цельсия градусқа. Кармайда азрак ямгыр ягыды. Температура 24-дан 32 Цельсия градусқа. Көйтүндө хава булутлук болуп, кейин эчилди. Температура 21-дан 34 Цельсия градусқа. Шиханзада хава булутлук. Температура 20-дан 33 Цельсия градусқа. Санжада хава булутлук. Температура 21-дан 34 Цельсия градусқа. Кумылда хава очук болуп, кейин булутлунуду. Температура 16-дан 31 Цельсия градусқа. Турпанда хава булутлунуп, азрак ямгыр ягыды. Температура 28-дан 40 Цельсия градусқа. Корлада азрак ямгыр ягып, кейин хава булутлунуду. Температура 17-дан 31 Цельсия градусқа. Аксуда азрак ямгыр ягыды. Температура 18-дан 32 Цельсия градусқа. Атышта хава булутлук. Температура 16-дан 30 Цельсия градусқа. Кашкарда хава булутлук. Температура 18-дан 31 Цельсия градусқа. Хотанда хава очук. Температура 17-дан 29 Цельсия градусқа. Үрүмчиде хава булутлук. Температура 22-дан 32 Цельсия градусқа болуду. 3-4 балл шамал чыкты.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziye Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Dekimi köp məzmullarını, sılışı tin terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaxdırıp anlıgının nağı rəhmət.